Ночи луда вниз, мне на полсада, продымя месяца я излазим с нём. Цельные цепели и бела кошуля, опасно играя со девой комтом. Ерунда жели гужве луда забаве, и так уволи ночи драгу камене, с вас светла гря.